скандал, о скандал, гнев компании, о попол, и тут чаще на сердце, с яростью.